каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Лето! Лето! Это хорошо! Лето твоей свободы! Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Отпускай меня, отпускай. Я не твоя. Я не твоя.

не пара. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом. Рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь, не звони.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синема. Но думать о тебе — это насилие.

0: барабане сектор приз. Но ты снова выбираешь деньги. Поехали со мной, только оденься.
1: Холла, холла, стой.
0: Холла, стой.
1: Бакс, бани.
0: Холла, холла, стой.
1: Hold on.
0: Мы на баре.

0: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
1: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

Если быть с тобой, то только чтоб счастливой сделать, обрести покой, это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом и

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться. Ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Концерн Great Wall представил в России новый кроссовер VV9X. Это новый флагман марки. У него шестиместный салон. Под капотом гибридная силовая установка параллельного типа. Машину можно использовать как электромобиль. Одна из фишек – подруливающая задняя ось. Она облегчает маневры в узких городских пространствах. Фотон представил новую версию фургона Таана. Это грузопассажирская модификация, рассчитана на одного водителя и 6 пассажиров. Пассажирская зона изолирована от грузового отсека. По грузоподъемности у новинки есть несколько версий. Они вмещают от 9 до 12 кубометров. Полная масса от 3,5 до 4 тонн. В России растут продажи новых люксовых автомобилей. По данным Минпромторга, с января по июль продали 720 тысяч машин. Больше 500 000 из них российской сборки. В сравнении с прошлым годом продажи новых легковушек выросли на 13%. Это связано со снижением ключевой ставки и повышением доступности кредитов. Недавно в России стартовали официальные продажи Leel-9. Кроссовер привезли сразу в обновленной версии. В салоне 2 огромных горизонтальных экрана и много качественной кожи. Но как офис на колесах машина не выглядит. Ее вполне удобно использовать для семейных поездок. Даже в третьем ряду есть подстаканники, разъемы для зарядки, регулировка спинки и отдельный экран. Подробнее о Leel-9 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Будь в курсе.
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Коротко и ярко». Стилист Александр Рогов обозначил самую модную вещь в гардеробе на это лето. По его мнению, яркий легкий кардиган стал незаменимым вариантом для переменчивой погоды в городе. Миксуйте такую модель с пижамными шортами, затейливыми юбками или с брюками расслабленного фасона. Что касается модных летом шорт, стилисты составили свой must-have на сезон. Первый вариант – это шорты-шаровары. Они появились как отдельный предмет гардероба в середине 19 века, став уже тогда практичной альтернативой тяжелым юбкам. Актуальными нынче остаются также шорты ярко-красного цвета и модели А-силуэта, как из денима, так и из легких материалов, таких как хлопок или лен. Летом модники часто надевают и микрошорты, а также шорты-бермуды, варианты из сатина и шелка, украшенные кружевом. Кстати, стилисты особенно советуют присмотреться летом к белым моделям. Они станут идеальной заменой классическим джинсовым вариантам. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и комфорт, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Monari». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Monari» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Юник», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Batti». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе!
1: Телефон рекламной службы 370-09.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Дорогой, едем на дачу? Все в силе?
2: Да, все в силе.
1: Газонокосилку собирались на участок купить? Все в силе?
2: Все в силе.
1: Мангал и уголь для шашлыков? Все в силе?
2: Все в силе.
1: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
2: Хе, все в силе. Уже купил и спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
1: Все в силе.
3: Магазины «Сила» для дачи и отдыха. Все в силе.
1: Все в силе.
2: Все в силе.
4: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Обо всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не верит, но твоим слезам не верит уже вся Россия. В сухом остатке

не спасем. Может, с кем-то повезет. Моросит дождь, дождь. Ты кричишь, ты орешь, но не так хорош. Я подарю любовь, хотя ты хотела Порш, Порш. А у нас все так не всерьез.

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
3: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок.
5: Звоните 5-20-09.
6: Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
7: Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Кампани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
8: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
7: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
8: Какой сегодня день?
9: Лето!
8: Море музыки и света на местном радио.

0: отвечу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся.
2: На 104. Реклама на местном радио.
3: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Деревообрабатывающий завод Карелиан Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию. Технолог по сушке пиломатериала. Обязательно наличие профильного опыта работы. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Говори о том, что пробки за окном, вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно, да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

Что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении? Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка солнце в своем животе, кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

0: на другом конце.
1: Реклама на местном радио.
2: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
3: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
4: Все в силе.
3: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
4: Я ж говорю, все в силе.
5: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

взрослеешь. Не просишь лишних, не строишь глазки, не спишь, не видишь и не краснеешь. Темнеешь кожей, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии. Пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты. Смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышать, слушать, но это между нами.

звезд, ты кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Продажу и установку окон ПВХ в Костомукше предлагает Северный город на Октябрьской, 7. Приходите и заказывайте окна для дома, дачи или балкона. Здесь же для вас рулонные шторы и жалюзи. Действует скидка 20% на алюминиевые лоджии. Подробности акции уточняйте у менеджеров компании Северный город. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город. Продажа и установка окон ПВХ. Октябрьская, 7. Первый подъезд. Следующая информация для соискателей работы. В организацию на постоянную работу требуется водитель категории С. Зарплата от 100 тысяч рублей. Подробности по телефону 921-525-1455. Звонки принимаются с 12 до 14 часов. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Втыком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-8-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

прошло сколько лет, ой, я так скучала. Интересный куплет, неплохая игра, отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам, паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи, я снова спрошу, чего же ты хочешь?

0: на одной волне.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика свитером. Кстати, кофе был отвратительный, кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу. Главное, как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Не на каждого червя рыба позарится. Вот есть интересный способ. Червей, предварительно очищенных, кладут на мох и посыпают сверху тертым красным кирпичом. Ползая по такому мху, черви приобретают красный оттенок. Таких червяков рыбы не пропускают. Все почти как у людей.
0: Где мои снасти?
2: В рюкзаке опытного рыбака есть много разных штучек-приспособлений, о которых не стоит забывать. Вот, например, швейная игла, которую можно вместе с крючками положить. Швейная игла всегда поможет прочистить отверстия в мормышках и грузилах.
0: Вот так улов!
2: Печеная рыба хороша любая, если ее умело приготовить. Существует старинный способ запекания рыбы в пергаментной бумаге в подходных условиях. Очищенную от чешуи, потрошенную и вымытую рыбу, целую или нарезанную кусками, надо натереть поваренной солью, смазать сливочным или растительным маслом. Для вкуса и запаха внутрь рыбы заложить измельченную зелень, лук, петрушку, лавровый лист или другие приправы. Затем рыбу плотно заворачиваем в несколько слоев пергаментной бумаги, смоченной водой. Можно использовать также алюминиевую фольгу или обыкновенную бумагу. В горячей золе выкапываем ямку и надо уложить в нее свертки с рыбой. Также рядом с рыбой можно положить нечищенный картофель. Затем засыпаем нашу еду горячей золой и углями. Примерно через час, в зависимости от размера, рыбу можно вынуть из бумаги и проверить ее готовность. Приятного аппетита и клевого вам настроения!
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету.
0: На местном радио.
2: Я в поездах гораздо чаще, чем вижу тебя. И на словах

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Билеты на общественный транспорт с 1 сентября будут стандартными по всей России. Они должны будут содержать определенный перечень информации, пишет РИА Новости. Речь прежде всего про юридическую ясность и защиту прав пассажира. Такой документ должен однозначно подтверждать факт покупки услуги и ключевые условия перевозки. Кто, куда и на каких условиях едет, что включено в стоимость, какие правила действуют для багажа и ручной клади. Это поможет сократить число серых билетов и поможет пассажирам проще доказывать факт покупки и при необходимости предъявлять претензии. В Мозырском округе начался ремонт дороги Тикша-Реболы, сообщили на своей странице в соцсети глава Минтранса Карелии Дмитрий Крылов. Подрядная организация укладывает выравнивающие слои из песчано-гравийной смеси на некоторых участках. Работы ведутся с 1 по 24 километр и с 31 по 48 километр. До конца лета на дорогах Тикша-Реболы и на подъезде к поселку Мозырский проведут работы по устранению деформаций. Также создадут выравнивающие слои из смеси песка и гравия, профилируют проезжую часть и обочины и прочистят кюветы. Костомукшанин лишился денег, занявшись тюнингом машины. 47-летний мужчина стал жертвой обмана по классической схеме. Он нашел в соцсети группу, которая продавала товары для тюнинга внедорожников, и решил приобрести через компанию комплект шин. Он выяснил у продавца все условия проведения сделки, в том числе способ доставки, и договорился о внесении предоплаты. С помощью мобильного приложения мужчина перевел 64 тысячи рублей на счет, который ему указали. Однако желаемый товар не прибыл, продавец перестал выходить на связь. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Лесопромышленники вывезли хлам из леса Костомукши. Работники Karelian Wood Company убрали очередную несанкционированную свалку в лесу. Об этом сообщил паблик лесничества. Такие свалки портят почву, засоряют водоемы и повышают пожарную опасность. Как отметили в паблике, несмотря на постоянные расчистки лесных территорий, проблема остается острой. Рядом с дачами и водоемами горы мусора становятся привычным пейзажем, тогда как природа требует все же бережного отношения. В очередной раз призвали граждан к бережному отношению к природе. Уже сегодня Костомукша вновь станет эпицентром музыкальной энергии. В городе стартует фестиваль «Похила». Организаторы обещают, что событие станет еще масштабнее и при этом сохранит свой узнаваемый северный характер. Фестиваль пройдет с 7 по 9 августа на финском стадионе. Гостей ждет 20 часов музыки. Два дня будут отданы року, а на третий день площадка преобразится в пространство электронной музыки. На сцене выступят яркие коллективы из Петрозаводска, Сегежи и Костомукши. Сегодня выступление коллективов стартует в 17 часов, а во второй и третий дни с 16 часов. Вчера состоялся финал Кубка Костомукши по футболу. За главный трофей боролись команды «Русь» и «Динамо». Как и подобает финалу, встреча проходила в бескомпромиссной борьбе, где каждый футболист хотел только победы. В итоге победу праздновали игроки команды «Русь», обыгравшие соперников со счетом 3-1. Команда впервые в своей истории выиграла Кубок Костомукши. И в выходные Костомукши отметят День физкультурника. Основные события состоятся 8 августа. В 11 часов на лыжной базе пройдет легкоатлетический забег для детей с 12 лет и взрослых. В 13 часов в зале дзюдо Ирина Дубовская проведет мастер-класс по дзюдо для знакомства самых маленьких ребят с этим видом спорта. В 12.50 стартует велогонка «Два колеса». Место проведения – лесной массив по улице Ленина, 21. И в 14 часов пройдет турнир по настольному теннису среди детей и взрослых. Состязания пройдут в спорткомплексе «Гипроруда». И завершит День физкультурника 9 августа турнир по быстрым шахматам. Далее новости Калевалы. В это воскресенье, в Международный день коренных народов мира, районный дом культуры приглашает жителей и гостей поселка Калевала принять участие в акции «Карельская круга» и всем вместе закружиться по-карельски. Круга – это не просто танец, а символ доверия, единения и общей радости. Никаких специальных навыков не нужно, только ваше желание, открытое сердце и хорошее настроение. Встать в общий круг сможет каждый. Мероприятие пройдет на площади Дома культуры в 18 часов. Национальные костюмы приветствуются, но главное – ваше отличное настроение. Карельское отделение Союза женщин России объявило о старте благотворительной акции по сбору медикаментов для военнослужащих, которые сейчас находятся на долечивании в госпиталях республики. Акция продлится до 20 августа. Приносить можно бинты, эластичные бинты, марлю, лейкопластыри, послеоперационные пластыри разных размеров, медицинские клеенки, спиртовые салфетки, венозные жгуты и многое другое. Если вы желаете принять участие в акции, пункт сбора посылок в поселке Колевал находится по адресу Пионерская, 15. Это здание комплексного центра социального обслуживания населения. Пункт работает в будни с 9 до 17 часов. В Колевале подвели итоги работы Колевальской центральной районной больницы за 7 месяцев этого года. Главное, учреждение не имеет просроченной кредиторской задолженности перед поставщиками, налогами и заработной платой. Здесь закуплены новые анализаторы для лаборатории. В апреле открылся физиокабинет. Бригады врачей и медиков узкой специализации на регулярной основе приезжают в райцентр для приема пациентов. В 2026 году на работу пришли 2 врача-специалиста, 3 медицинские сестры и 2 фельдшера скорой помощи. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетрадки, обложки, ручки, карандаши, краски, товары для творчества и развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж. Торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня облачно и дождливо. Температура воздуха плюс 15-18 градусов. Ветер до 8 метров в секунду. Завтра в Костомукше будет также облачно. В течение дня небольшой дождь. И столбик термометра поднимется максимум до плюс 15 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. В Колевале сегодня плюс 15-19. В течение дня дождь и ветер до 8 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Колевале ожидается плюс 13-15 градусов. Будет дождливо и ветрено. Порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Радиодесерт от Ирины Панафы.
4: Друзья, всем привет! А знаете, в ближайший час я буду безжалостно, друзья, портить вам диету ударными дозами хорошего настроения и вкусными радиодесертами. И вообще, конечно, с такой погодой, друзья, думаю, просто необходимо спасаться приятностями и радостями. Ну, так что скорее проходите, будем, значит, праздновать пятницу и ваши красивые события.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Друзья, если вы хотите посластить настроение своим близким, сегодня напомнить о важных моментах, ну или передать просто привет, напоминаю, наш студийный номер для сообщений 911-402-2040.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: И начну я наш праздничный сет с поздравлений Жуковского Максима. Максим, с днем рождения вас. Я желаю вам, Максим, чтобы жизнь была ваша наполнена только яркими событиями. Максима каждый день приносил поводы для искренней улыбки. Пусть, знаете, здоровье никогда не подводит, а все намеченные планы осуществляются, Максим, легко и красиво.

Это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считаю

свой личный Новый год отмечает еще один наш слушатель, Гаврилов Максим. Уважаемый именинник, я желаю вам вдохновения, Максим, семейного уюта, гармонии во всем. Пусть вокруг вас всегда будут надежные друзья и любящие люди, готовые поддержать в любую минуту.

0: Радиодесерт. Вишенка на именинном торте.
1: Кожанов Герасим, следующий радиодесерт к праздничному столу подам вам. Ловите Герасимы пожелания стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Пусть ваша работа, Герасим, приносит не только доход, но и удовольствие. Ну а дома всегда остается надежной гаванью.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: сотрудников. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Радиодесерт. Лакомое настроение.
1: Летим, друзья, по пятнице дальше. У нас есть еще один повод для отличного настроения и радиодесерта. Это день варенья Мумина Алексея. Леша, с днем рождения вас. Я желаю вам неиссякаемой энергии, Алексея, оптимизма и успехов во всех ваших начинаниях.
2: Жизнью с

И еще одно музыкальное поздравление. Сегодня летит к Скирлу Владимиру. Уважаемый мнение, ловите пожелания крепкого здоровья, Владимир, душевного спокойствия и бесконечного счастья.

0: Что говорят астрологи?
1: А говорят они, что люди, рожденные сегодня, уверенные в себе, динамичные и предприимчивые личности. Они реалистично смотрят на мир, ставят для себя высокие, но выполнимые цели. И, кстати, их достигают. Не ждут ни от кого помощи, а в одиночку покоряют вершины. В случае неудач не теряют дух и верят в свои силы. Такие женщины и мужчины обладают развитым мышлением, богатым воображением и тягой к знаниям. Благодаря стремлению к новшествам они часто становятся первооткрывателями.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
4: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
5: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
4: Внимание! Правильный ответ.
6: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
4: Вот это CityLink!
7: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
8: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
9: Друзья, ради десерта, значит, я подала, но у меня еще много всего вкусного. Не переключайтесь, а через несколько минут для поднятия градуса вашего настроения, друзья, подам крутой кипяток. Услышимся.

0: Местное время, час дня.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» свадебное предложение для молодоженов. Действует скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец – гравировка в подарок. Именинникам месяца скидка 20% за неделю до и неделю после торжества. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Друзья, всем мой жаркий привет. Меня зовут Ирина Панова, и я всех приветствую в самой горячей программе «На местном». Ну, потому как еженедельная борьба за звание лучшего трека добавляет нешуточный накал страстей. Сформирован наш чарт, напомню, по итогам ротации песен более чем на 400 радиостанций страны. Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением. Выгодная скупка золота и серебра во всех салонах в Костомукше. Деньги вы получаете сразу. «Ювелир Прайл», торговые центры «Славяне» и «Адмирал», первый этаж. Друзья, традиции чарта непоколебимы. Чтобы впустить новые хиты, приходится с кем-то прощаться. Сегодня вещи, например, собирает Владимир Пресняков. Его друзья-счастливчик обосновался было на 15-м месте, но удача на этой неделе от него отвернулась. Мы отпускаем артиста в сольное плавание по радиоволнам.
3: Весь мир тобой укутан, ты мой счастливый случай. Хорошая погода, а завтра будет лучше.
2: Внимание, друзья! Прямо сейчас начинаю резко повышать градус в нашем хит-параде. Приготовьтесь ловить в эфире абсолютно свежий хит, от которого бегут мурашки, а сердце начинает биться чаще. И он от настоящей королевы искренней музыки Мэри Гу. Ее, друзья, новинка бьет точно в цель. Это мощная история о чувствах без масок, о преданности и о том, как важно оставаться собой в этом безумном мире. Встречайте, друзья, в нашем кипящем топе Мэри Гу, суперхитом «Настоящие». Слушаем, ловим этот вайб и растворяемся.
4: Помнишь?

Летим, друзья, дальше. На 19 месте у нас невероятный тандем Баста и Майя Мишель. Музыканты, друзья, выдали, надо сказать, чистый, незамутненный танцевальный позитив, который в правильных пропорциях приправлен эстетикой 90-х. В этой работе Баста напрочь лишился своей привычной жесткости. Его голос звучит максимально молодо и романтично, перекликаясь с обволакивающим вокалом Тани Ткачук. Песня, друзья, пронизана атмосферой классного кино, а фирменная концовка с удивленным вопросом «Пауза» оставляет, конечно, крутое послевкусие. Ну, понимаешь, друзья, что этот трек просто, ну, невозможно выключить. Его хочется запускать снова и снова. Давайте так и сделаем прямо сейчас.

Градус в нашем чарте, друзья, зашкаливает, и самое время добавить немного морского бриза. Ловите главный летний гимн свободы и путешествий от романтиков нашей сцены. Группа «Добро». Их свежий хит, друзья, это такой, знаете, манифест для всех, кто устал от городской суеты, бросил все и рванул навстречу волнам. Песня заряжает чистым счастьем и напоминает, что иногда нужно просто выдохнуть и сказать «Море, привет!»

дальше по нашему хит-параду и встречаем на 17-й строчке суперстильную коллаборацию, которая стремительно штурмует радиоэфиры от Серябкиной и Димы Уриха. 8-901. Друзья, для Димы Уриха, который прославился своим вирусным хитом «Когда-то Малорка», это первый масштабный опыт работы с поп-дивой такого уровня. И тандем получился, мне кажется, классным и точно дерзким. Музыканты создали, друзья, идеальный клубный поп-коктейль. Здесь, значит, есть и дерзкая энергетика ночного мегаполиса, и очень тонкая интимная лирика. Трек буквально гипнотизирует с первых секунд своего вступления и заставляет нажать на повтор. Наслаждаемся, друзья, этой красивой музыкальной историей прямо сейчас.

0: Оля.
1: Предлагаю, друзья, сделать еще один глоток нашего горячего коктейля из хитов и отличного настроения. На 16-м месте сегодня группа «Градусы» с треком «На ресницах». Автором этой песни, друзья, выступил солист коллектива Роман Пашков. До музыкального успеха Роман работал на стройке, продавал мобильные телефоны и подрабатывал курьером. А Руслан Тагиев был пекарем и диджеем. Первые песни будущей группы появились в квартире, которую, друзья, снимали вместе. Интересно, что сначала, друзья, коллектив назывался «Градус 100». Но позже музыканты решили сократить название до просто «Градусы», чтобы его было проще произносить. Артисты не скрывают секреты своего успеха. Роман Пашков, друзья, признается, что все сюжеты они берут прямо из жизни, выбирая простые рифмы и бытовые темы, которые отзываются в каждом слушателе. А Руслан Тагиев всегда носит с собой диктофон, чтобы не упустить внезапную мелодию. Более того, парни устраивают своим треком жесткий краш-тест, обкатывают новинки на живых концертах. И в студию они попадают только после шквала оваций от зрителей. Так что, друзья, в качестве и достаточной хитовости трека «На ресницах» они уверены на 100%.

На 15-м месте нашего чарта, друзья, горячее обновление. Вместо выбывшего Владимира Преснякова здесь обосновались Артик и Асти со своим новым синглом «Бриллиант». Трек, друзья, созданный хитмейкером Димой Лоуреном, идеально раскрывает характер певицы. Сильной, роскошной женщины, которая готова сиять ярче всех, несмотря на прошлые обиды. В одном из интервью, друзья, Свиль признавала, что всегда старается оставаться искренней перед слушателем. «Для меня самое главное – прожить эту песню, а не просто красиво ее исполнить». Именно такой подход сделал ее голос, друзья, новой визитной карточкой группы. «Бриллиант» сочетает современный дэнс-попа, электронное звучание и эмоциональную подачу. Лирическая героиня их новой композиции сравнивает себя с драгоценным камнем, который невозможно не ценить, превращая песню в гимн любви к себе и внутренней свободе.

0: рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, я теперь провалю.
1: На 14-ю позицию нашего чарта скатился Ванечка Дмитриенко. Сплетни вокруг его личной жизни поутихли. Но, друзья, в инфополе все равно периодически всплывают подробности его отношений со звездной семьей Персильд. Сейчас, например, все обсуждают, какой у Вани идеальный контакт с будущей тещей Юлией Персильд. Ваня хвастается, друзья, что они в крутых отношениях, хотя доверие родителей Ане пришлось долго завоевывать. С мамой они вообще душа в душу, да, в общем-то, и с папой все в норме. Мужчина, он хоть и серьезный, но с отличным чувством юмора. Надеюсь, друзья, что Ваня тоже обладает и иронией, и легко, и с юмором отнесся к тому факту, что его трек «Ртуть» проиграл две позиции.
2: Твоя любовь так похожа на ртуть, но ты позволишь мне ее испить. Если захочешь меня обмануть, я разорву эту хрупкую нить. Время стонет.

друзья, пришло время узнать, кто же подобрался сегодня к 13-й строчке нашего чарта. Готовьтесь насладиться всеми оттенками зеленого, а заодно снизить уровень стресса, нормализовать давление и успокоить нервную систему. Именно так, по заверениям психологов, зеленый цвет влияет на человека. Правда, есть один маленький нюанс. В FM-пространстве у нас, друзья, с вами доступны только органы слуха, так что визуальный ряд и всю насыщенность красок при прослушивании трека «Малахит» вам придется дорисовывать самостоятельно. Так что включайте скорее свое богатое воображение и смело ныряйте в малахитовые сны вместе с группой «Винтаж».

мне кажется, самое время вернуться из снов в реальность. Сразу успокою, реальность довольно приятную. У нас на 12-й строчке звездный дуэт Полины Гагариной и Сергея Лазарева. Между прочим, друзья, выяснилось, что это далеко не первая их попытка сделать тандем. Несколько лет назад они уже планировали записать дуэт под названием «Небо в глазах». Они уже даже поработали в студии, сделали обложку сингла. Но началась, друзья, пандемия, и артисты решили повременить. Решив, что раз уж у обоих есть сомнения, то просто не время. Но время настало. Сейчас хэппи-энд у Полины и Сережи к радости поклонников по итогу все-таки сложился.

Мы добрались, друзья, до 11-й ступени, и здесь нас уже поджидают Филатов и Карас. Кстати, друзья, музыканты про свой хит «Среди счастливых людей» рассказывают, что внезапно решили вернуться к своим танцевальным корням и сделать трек с хорошим, классным, солнечным вайбом. По их признанию, друзья, они при создании трека вспомнили культовую композицию, которая когда-то была гимном фестиваля «Казантип». Переосмыслили ее и подарили нам уже свой классный, легкий гимн «Лето».

Ловите музыкальное, друзья, пророчество. Время заценить горячие новинки этой недели. Слушаем свежие релизы и угадываем, друзья, кто из них разорвет наш чарт уже в следующую пятницу. Ваня Дмитриенко представил новый сингл «Недоступно». В новой работе артист вновь обращается к теме любви, которая оказывается сильнее расстояния.

Кравц и Степа Рудницкий представили совместный трек «Лето – жара». Новая работа артистов наполнена солнечным настроением, легкостью и атмосферой беззаботных дней.

0: Кел и Ася, друзья, представили совместный сингл о любви. Жизнерадостная композиция посвящена самому светлому чувству, о котором, как считают артисты, невозможно молчать.
1: О любви.

Друзья, какая из этих новинок залетит в топ лучших, узнаем совсем скоро. А теперь давайте вернемся к крутому кипятку. И открывает десятку сегодня главный лирик страны МОД. Есть, друзья, подозрение, что от медленного падения в нашем чарте его трека отвлекает супруга Мария, которая времени, знаете, зря не теряет и решила устроить себе отпуск по высшему разряду в Дубае. Пожив несколько дней в отеле за 100 тысяч рублей в сутки, она, друзья, переехала в еще более роскошный пятизвездочный лофт, который стоит ровно в два раза дороже. Несколько бассейнов, панорамные виды, спа. Согласитесь, друзья, такой ценник – это очень жирный намек мужу, что работать надо еще. Ну а какие намеки МОД отправляет в ответ своей любимой, мы сейчас выясним.

Поднимаемся мы, друзья, на 9-ю ступень, где по-прежнему звучит отчаянный призыв «Трек тону». Ну, как все мы помним из суровой классики, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Но справедливости ради, надо сказать, что погружение ко дну у парня официально остановилось. Холли Флейм уверенно зафиксировал себя на 9-й строчке.

0: Иногда, друзья, чтобы двигаться дальше, нужно просто перестать сомневаться и нажать на газ. Именно к этому призывает неподражаемая Зиверт в своем взрывном сингле «Газ». Но, правда, друзья, если говорить про наш чарт, педаль как будто бы, знаете, немного заклинила. Трек намертво застрял на 8-й строчке и уже какую неделю не может сдвинуться с места. Но мы-то с вами знаем, какой сумасшедший потенциал, друзья, скрыт в этой работе с ее плотными басами и клубным вайбом. Так что мы не волнуемся, делаем звук на максимум и спокойно наслаждаемся треком.
1: Все мы изначально чайники.

десерт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением для молодоженов. Скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. «Ювелир Прайл». Торговые центры «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. На седьмой строчке сегодня, друзья, как, впрочем, и две недели подряд, залипают Джонни и Федук, которые выпустили совместный трек «Лето». Друзья, по словам музыкантов, идея композиции родилась во время разговора о юности и воспоминаниях. Джонни рассказал, как в детстве нашел во дворе деньги и вместе с друзьями потратил их на мороженое, газировку и сладости. Я до сих пор помню этот день, как какой-то абсолютно идеальный, признался певец. Федук рассказал, что его детство, друзья, прошло в Пекине, на территории посольства. Да, вот такое разное и такое одинаковое у всех было детство. Так вот, друзья, по его словам, главным тогда было ощущение большого, дружного сообщества, где все знали друг друга, независимо от возраста. Артисты, друзья, поделились, что песня навеяна очень личными воспоминаниями. Летний лагерь, последняя дискотека, вечерняя роса, медленный танец по Скорпионс с девочкой старшего отряда. Получился идеальный саундтрек для теплых вечеров. Как говорят, друзья, сами артисты, главное не пропускать жизнь мимо себя. Ведь воспоминания должны вдохновлять, а не удерживать нас в прошлом. Звучит, друзья, конечно, как тост, и ничто нам не может помешать сделать прямо сейчас еще один жадный глоток крутого кипятка.

0: Друзья, наблюдать за небом, за землей, природой этот вайб в последнее время с головой захватил певицу Анну Асти. Аня, друзья, поняла, что просто обожает загородную жизнь и теперь планирует обзавестись собственной фермой. Пока масштабное строительство только в проекте, но необычные питомцы у нее, знаете, уже имеются. Например, сосед подарил Ане овечку, которую назвали Зиной. Чуть позже к овечке присоединилась индийская утка-бегунок. Но самая заветная мечта певицы, по ее словам, завести корову. Правда, друзья, к такой ответственности Аня пока не готова. Зато на все 100% готова спеть для вас в компании Димы Билана. Их трек-эпилог снова удерживает 6-ю ступень.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много трещин, ему места нет в коробке.

0: встретимся в эпилоге.
1: Замыкает сегодня пятерку лучших вновь трек Мари Краймбрери «Давай не ждать». Мари, друзья, как никто другой, умеет писать треки, которые бьют прямо в сердце. И эта работа не стала исключением. Это очень личная, сильная и одновременно невероятно качающая история о том, что настоящие чувства не терпят пауз. Мари, друзья, призывает жить здесь и сейчас. Любить на полную и, конечно же, танцевать. Так что слушаем и, по возможности, громко подпеваем.

Побеждать у мужского трио во главе с Мотом сегодня, друзья, не получится. Хит Шаде буквально неделю назад подарил фанатам надежду на то, что парни еще поборются за абсолютное лидерство и вернутся в тройку лучших. Но сегодня все эти надежды разбились в дребезги, а суровые бронзовые скалы чарта. Трек снова только на четвертом месте.

0: Бронзовую награду, друзья, сегодня получает певица Ёлка. Ну, никак не может девушка найти общий язык со вторым местом. Честно, пытается к нему подступиться, и пока все мимо. Серебряная ступень чарта ее почему-то надолго не принимает. Вот и на этот раз заветная позиция вновь упущена.
1: Третье место.

0: Обладателем серебра, друзья, на этот раз становится Валерия Бервольф. Ее феникс настолько широко расправил крылья, что конкурентам из-за них ко второй ступени теперь вообще, мне кажется, не подобраться. Что, друзья, встречайте вице-чемпионку и ее трек «Феникс».
1: Второе место.

0: друзья, на первой строчке сегодня невероятно атмосферный трек от группы «Моя Мишель на малиновой луне». Кстати, эта песня была, друзья, написана зимой, и это история о поиске того самого человека и надежде однажды встретить его на этой земле. Ну, или луне. Строка «Найду тебя во тьме», как отмечается в описании релиза, звучит, друзья, конечно, как обещание, которому хочется верить. Итак, Татьяна Ткачук снова, друзья, укутывает нас своим нежным, обволакивающим вокалом и уносит в мир стильного поп-нуара. Это идеальный саундтрек для тех, кто любит мечтать, растворяться в музыке и танцевать до утра под светом этой самой малиновой луны. Включаем погромче и ловим эту эстетичную волну.
1: Золото чарта «Крутой кипяток».

0: а уже через неделю узнаем новые имена лучших и самых модных треков нашего чарта. Я Ирина Панова, девушка, которая любит погорячее.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Прайл» выгодный обмен старых золотых украшений на новые, а также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Местное радио.
3: Местное время 14 часов.
4: Новости.
0: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Билеты на общественный транспорт с 1 сентября будут стандартными по всей России. Они должны будут содержать определенный перечень информации, пишет РИА Новости. Речь прежде всего про юридическую ясность и защиту прав пассажира. Такой документ должен однозначно подтверждать факт покупки услуги и ключевые условия перевозки. Кто, куда и на каких условиях едет, что включено в стоимость, какие правила действуют для багажа и ручной клади. Это поможет сократить число серых билетов и поможет пассажирам проще доказывать факт покупки и при необходимости предъявлять претензии. В Мозырском округе начался ремонт дороги Тикша-Реболы, сообщили на своей странице в соцсети глава Минтранса Карелии Дмитрий Крылов. Подрядная организация укладывает выравнивающие слои из песчано-гравийной смеси на некоторых участках. Работы ведутся с 1 по 24 километр и с 31 по 48 километр. До конца лета на дорогах Тикша-Реболы и на подъезде к поселку Мозырский проведут работы по устранению деформаций. Также создадут выравнивающие слои из смеси песка и гравия, профилируют проезжую часть и обочины и прочистят кюветы. Костомукшанин лишился денег, занявшись тюнингом машины. 47-летний мужчина стал жертвой обмана по классической схеме. Он нашел в соцсети группу, которая продавала товары для тюнинга внедорожников, и решил приобрести через компанию комплект шин. Он выяснил у продавца все условия проведения сделки, в том числе способ доставки, и договорился о внесении предоплаты. С помощью мобильного приложения мужчина перевел 64 тысячи рублей на счет, который ему указали. Однако желаемый товар не прибыл, продавец перестал выходить на связь. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Лесопромышленники вывезли хлам из леса Костомукши. Работники Karelian Wood Company убрали очередную несанкционированную свалку в лесу. Об этом сообщил паблик лесничества. Такие свалки портят почву, засоряют водоемы и повышают пожарную опасность. Как отметили в паблике, несмотря на постоянные расчистки лесных территорий, проблема остается острой. Рядом с дачами и водоемами горы мусора становятся привычным пейзажем, тогда как природа требует все же бережного отношения. В очередной раз призвали граждан к бережному отношению к природе. Уже сегодня Костомукша вновь станет эпицентром музыкальной энергии. В городе стартует фестиваль «Похила». Организаторы обещают, что событие станет еще масштабнее и при этом сохранит свой узнаваемый северный характер. Фестиваль пройдет с 7 по 9 августа на финском стадионе. Гостей ждет 20 часов музыки. Два дня будут отданы року, а на третий день площадка преобразится в пространство электронной музыки. На сцене выступят яркие коллективы из Петрозаводска, Сегежи и Костомукши. Сегодня выступление коллективов стартует в 17 часов, а во второй и третий дни с 16 часов. Вчера состоялся финал Кубка Костомукши по футболу. За главный трофей боролись команды «Русь» и «Динамо». Как и подобает финалу, встреча проходила в бескомпромиссной борьбе, где каждый футболист хотел только победы. В итоге победу праздновали игроки команды «Русь», обыгравшие соперников со счетом 3-1. Команда впервые в своей истории выиграла Кубок Костомукши. И в выходные Костомукши отметят День физкультурника. Основные события состоятся 8 августа. В 11 часов на лыжной базе пройдет легкоатлетический забег для детей с 12 лет и взрослых. В 13 часов в зале дзюдо Ирина Дубовская проведет мастер-класс по дзюдо для знакомства самых маленьких ребят с этим видом спорта. В 12.50 стартует велогонка «Два колеса». Место проведения – лесной массив по улице Ленина, 21. И в 14 часов пройдет турнир по настольному теннису среди детей и взрослых. Состязания пройдут в спорткомплексе «Гипроруда». И завершит день физкультурника 9 августа турнир по быстрым шахматам. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетрадки, обложки, ручки, карандаши, краски, товары для творчества и развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка». Партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж. Торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня облачно и дождливо. Температура воздуха плюс 15-18 градусов. Ветер до 8 метров в секунду. Завтра в Костомукше будет также облачно. В течение дня небольшой дождь. И столбик термометра поднимется максимум до плюс 15 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: Продажу и установку окон ПВХ в Костомукше предлагает Северный город на Октябрьской, 7. Приходите и заказывайте окна для дома, дачи или балкона. Здесь же для вас рулонные шторы и жалюзи. Действует скидка 20% на алюминиевые лоджии. Подробности акции уточняйте у менеджеров компании Северный город. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город. Продажа и установка окон ПВХ. Октябрьская, 7. Первый подъезд.
7: Следующая информация для соискателей работы. В организацию на постоянную работу требуется водитель категории С. Зарплата от 100 тысяч рублей. Подробности по телефону 921-525-1455. Звонки принимаются с 12 до 14 часов. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Втыком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный
6: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры. Разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Кампани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сегежа Групп приглашает на вакансию. Технолог по сушке пиломатериала. Обязательно наличие профильного опыта работы. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
7: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

храню наш фотоальбом. Вся правда в том, что любовь в нас обрела свой дом. Самый нужный час, наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томно. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, они бы нас

всецело твой. Такие чувства не подделать. Цветные или черно-белые карточки фото я бережно и нежно храню на своем сотовом. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включай.

0: месяц, но гроза пройдет.
1: Местное время 15 часов.
2: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
3: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – бал платья. Стилисты составили список лучших платьев лета. Актуальность обрели сегодня модели с открытой спиной. Они пришли на смену популярным в прошлом вариантам с глубоким декольте. Сейчас трендовыми называют как сарафаны с вырезом на спине на каждый день, так и вечерние атласные шифоновые платья. Возвращаются настойчиво в моду и платья из 70-х в стиле бохо с наличием рюшей и бахромы. А вот для поездки в отпуск эксперты советуют выбирать определенные модели платьев. Например, базовые наряды из немнущейся прочной ткани, которая абсолютно неприхотлива в уходе. Обязательно нужно положить в чемодан и белое хлопковое платье, которое стилисты называют незаменимым. Ну а о ярких красках тоже не забывайте. Смело берите с собой в лето модели желтого, синего и розового оттенков. Если же в отпуске появятся соответствующие поводы, то точно придутся ко двору и классическое маленькое черное платье, а также вязаные наряды и платья-туники. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Регина Ботини». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru. ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП-34-100-103-300-232.
2: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
3: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
4: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов по

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Запасов автомобилей «Солярис» у дилеров хватит до осени. В остатках на заводе у дилеров есть около 20 тысяч машин. В основном это кроссоверы HC, они же Hyundai Creta. Седанов HC и хэтчбеков KRX значительно меньше. По некоторым комплектациям заказы уже не принимают. Напомним, производство «Солярисов» завершилось в прошлом году. Серийное производство обновленной «Нивы Легенд» стартует 20 июля. Запуск приурочен к 60-летию «АвтоВАЗа». Напомним, внешне классический внедорожник почти не изменился, но получил новый, более тяговитый и экономичный мотор. Кузов теперь делают из стали с двусторонней оцинковкой. Защита от коррозии улучшится. Есть и другие изменения. Холдинг АГР запустил производство Geland J7. Это среднеразмерный кроссовер на базе JQ J7. Машины собирают на заводе в Ленинградской области. Создатели обещают улучшенную адаптацию к российскому климату в сравнении с китайским оригиналом. Днище и скрытые полости обработаны антикором и антигравием. Зимний пакет расширен. В автомагазинах и на маркетплейсах сегодня предлагают свечи зажигания с увеличенным ресурсом. Продавцы обещают, что они служат минимум вдвое дольше обычных – по 40, 50 или более тысяч километров. Есть такие свечи и в линейках российских производителей, например, «Кардианта». Крупному шинному холдингу сейчас принадлежит бывший завод «Bosch» в Саратовской области. Подробнее о свечах «Кардианта» расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.
2: Там кричали громко чайки. И не случайно. А причалы бьются вон. Как на чайке. И нас с тобой. Они качали. И в море.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Билеты на общественный транспорт с 1 сентября будут стандартными по всей России. Они должны будут содержать определенный перечень информации, пишет РИА Новости. Речь прежде всего про юридическую ясность и защиту прав пассажира. Такой документ должен однозначно подтверждать факт покупки услуги и ключевые условия перевозки. Кто, куда и на каких условиях едет, что включено в стоимость, какие правила действуют для багажа и ручной клади. Это поможет сократить число серых билетов и поможет пассажирам проще доказывать факт покупки и при необходимости предъявлять претензии. В Мозырском округе начался ремонт дороги Тикша-Реболы, сообщили на своей странице в соцсети глава Минтранса Карелии Дмитрий Крылов. Подрядная организация укладывает выравнивающие слои из песчано-гравийной смеси на некоторых участках. Работы ведутся с 1 по 24 километр и с 31 по 48 километр. До конца лета на дорогах Тикша-Реболы и на подъезде к поселку Мозырский проведут работы по устранению деформаций. Также создадут выравнивающие слои из смеси песка и гравия, профилируют проезжую часть и обочины и прочистят кюветы. Костомукшанин лишился денег, занявшись тюнингом машины. 47-летний мужчина стал жертвой обмана по классической схеме. Он нашел в соцсети группу, которая продавала товары для тюнинга внедорожников, и решил приобрести через компанию комплект шин. Он выяснил у продавца все условия проведения сделки, в том числе способ доставки, и договорился о внесении предоплаты. С помощью мобильного приложения мужчина перевел 64 тысячи рублей на счет, который ему указали. Однако желаемый товар не прибыл, продавец перестал выходить на связь. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Лесопромышленники вывезли хлам из леса Костомукши. Работники Karelian Wood Company убрали очередную несанкционированную свалку в лесу. Об этом сообщил паблик лесничества. Такие свалки портят почву, засоряют водоемы и повышают пожарную опасность. Как отметили в паблике, несмотря на постоянные расчистки лесных территорий, проблема остается острой. Рядом с дачами и водоемами горы мусора становятся привычным пейзажем, тогда как природа требует все же бережного отношения. В очередной раз призвали граждан к бережному отношению к природе. Уже сегодня Костомукша вновь станет эпицентром музыкальной энергии. В городе стартует фестиваль «Похила». Организаторы обещают, что событие станет еще масштабнее и при этом сохранит свой узнаваемый северный характер. Фестиваль пройдет с 7 по 9 августа на финском стадионе. Гостей ждет 20 часов музыки. Два дня будут отданы року, а на третий день площадка преобразится в пространство электронной музыки. На сцене выступят яркие коллективы из Петрозаводска, Сегежи и Костомукши. Сегодня выступление коллективов стартует в 17 часов, а во второй и третий дни с 16 часов. Вчера состоялся финал Кубка Костомукши по футболу. За главный трофей боролись команды «Русь» и «Динамо». Как и подобает финалу, встреча проходила в бескомпромиссной борьбе, где каждый футболист хотел только победы. В итоге победу праздновали игроки команды «Русь», обыгравшие соперников со счетом 3-1. Команда впервые в своей истории выиграла Кубок Костомукши. И в выходные Костомукши отметят День физкультурника. Основные события состоятся 8 августа. В 11 часов на лыжной базе пройдет легкоатлетический забег для детей с 12 лет и взрослых. В 13 часов в зале дзюдо Ирина Дубовская проведет мастер-класс по дзюдо для знакомства самых маленьких ребят с этим видом спорта. В 12.50 стартует велогонка «Два колеса». Место проведения – лесной массив по улице Ленина, 21. И в 14 часов пройдет турнир по настольному теннису среди детей и взрослых. Состязания пройдут в спорткомплексе «Гипроруда». И завершит День физкультурника 9 августа турнир по быстрым шахматам. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетрадки, обложки, ручки, карандаши, краски, товары для творчества и развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» Кобяка, партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж. Торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня облачно и дождливо. Температура воздуха плюс 15-18 градусов. Ветер до 8 метров в секунду. Завтра в Костомукше будет также облачно. В течение дня небольшой дождь. И столбик термометра поднимется максимум до плюс 15 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
0: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com. Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: сердца любовью одарил на века.
1: Это вот знаешь, когда вспомнил бабушку с дедушкой, на чем они росли, на какой музыке, и вот она вылилась вот в эту песню.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: И снова я приветствую всех, кто с нами на одной волне. Сегодня, друзья, день счастливых моментов. Конечно, для каждого из нас понятие счастья свое, но единственное, что объединяет всех счастливых людей, это умение находить позитивные моменты в каждом дне, каким бы трудным или неудачным он ни казался на первый взгляд. Так что предлагаю концентрироваться на положительных событиях и обязательно наслаждаться жизнью. Меня зовут Наталья Попова, этот час я с вами у микрофона, Данил Бриллиантов за пультом, и у нас еще не вечер.

637-027, телефон нашего прямого эфира. Если рядом с вами есть люди, которые достойны того, чтобы вы лично в прямом эфире адресовали им теплые слова, заказали любимую песню, обязательно звоните и делайте это, либо пишите смс на номер 911-402-2040. Все передам и поздравлю я. Ну и в этом часе. Быть собой, работать в команде. Под таким девизом прошел первый турслет молодежи корейского «Акатыша». Буквально в эти минуты на финском стадионе начинается, можно сказать, что уже традиционный фестиваль «Похела». Всех костомукшан приглашают послушать живую музыку, пообщаться и классно провести выходные. Ну и сегодня разыграем порцию крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы, сертификат в аквапарк «Синеранта». Сегодня на кону у нас паке с креветкой от Юши Суши и салат «Цезарь» с курицей от кафе «Суши Биг». Голодным сегодня точно никто не останется, поэтому обязательно участвуйте и пусть вам повезет.

0: Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости «Северстали».
1: Быть собой, работать в команде. Под таким девизом прошел первый турслет молодежи Карельского Катыша. Более 30 участников провели два продуктивных дня на живописном берегу Карельского озера. Ребят объединили в 4 команды. В таком составе им предстояло организовать лагерь и участвовать в насыщенной программе, которую подготовили организаторы из молодежного актива Карельского Катыша. Это мастер-классы, мозговой штурм, спортивные задания и творческие активности. Каждый этап приносил баллы в копилку команды. По итогам всех испытаний победили бомберы. За победу молодые люди получили сертификаты и корпоративные сувениры, но организаторы не оставили без поощрения всех участников слета. Завершили первый день вечерней программой у костра, а второй день прошел в живом общении без галстуков. Специальному гостю турслета, начальнику энергоуправления, главному энергетику Карельского Катыша Александру Левкину было чем поделиться. В неформальной обстановке он рассказал о своем профессиональном пути и ответил на вопросы, волнующие молодежь. Организаторы провели большую подготовку, чтобы событие состоялось. Ребята из актива ожидают, что первый турслет молодежи Карельского Катыша станет доброй традицией. Впереди у объединения еще много планов.

0: это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: Костомукша на ближайшие три дня вновь станет эпицентром музыкальной энергии. Прямо сейчас на финском стадионе начинается фестиваль Похьяла. Организаторы обещают, что событие станет еще масштабнее и при этом сохранит свой узнаваемый северный характер. Гостей ждет 20 часов живой музыки. Два дня, сегодня и завтра, будут отданы року, а в воскресенье площадка преобразится в пространство электронной музыки. Это будет яркая развязка фестиваля. На сцене выступят яркие коллективы из Петрозаводска, Сегежи и, конечно же, Костомукши в программе как уже полюбившиеся группы, так и новые имена. Сегодня выступления коллективов уже начались в 17 часов. В субботу и воскресенье фестиваль начнется с 16 часов. Организаторы приглашают всем вместе зажечь и провести незабываемый уикенд. Вход на фестиваль бесплатный.

0: сегодня вечер!
1: Ну а прямо сейчас, друзья, предлагаю приступить к розыгрышу наших призов, чтобы накануне выходных, ну, настроение поднялось, и, собственно, совсем по-другому можно было проводить этот уикенд. Так вот, выходные – прекрасное время, чтобы провести его с семьей, с друзьями и с детьми. И отличный вариант для такого времяпрепровождения – поход в аквапарк Синеранта. Тем более, до конца августа в аквапарке продолжается акция «Плати за час, купайся сколько хочешь». Так что успевайте вдоволь наплаваться, раз уж с нашим нынешним летом, в общем, далеко не уплывешь. Прямо сейчас, друзья, у вас есть отличная возможность выиграть сертификат на поход в аквапарк. Делайте приемники погромче. Мы поставим вам фрагмент из двух сплетенных между собой треков. Вам надо узнать каждый. Итак, давайте послушаем.

Ух, ну, для меня, честно говоря, показалось сложным задание. Надеюсь, у вас со слухом все получше обстоит и не будет столь сложно догадаться. Я напоминаю, что вам надо назвать обе песни, не исполнители, не группа, именно сами треки. Ваши варианты присылайте на номер 911-402-2040. И третий правильный ответ сегодня счастливый. Поехали!

Ну что, друзья, я в этот раз не ошиблась, и для вас задание оказалось со звездочкой. Лишь 5 человек сегодня верно узнали и Мэри Гу, и Джонни, прислали верные ответы, но третий правильный ответ пришел к нам с номера, который заканчивается на 96-40, поэтому ловите наши аплодисменты. Удача сегодня вам явно улыбается чуточку шире, поэтому, я надеюсь, с особым удовольствием поплавайте в аквапарке «Синеранта».

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инжи

0: сантехников. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Еще не вечер!
1: Но прямо сейчас, друзья, отложите в сторону все дела, потому что мы готовы продолжить говорить о еде, которую обожают миллионы. Пришло время нашего конкурса для любителей палочек, соевого соуса и идеального риса. У нас на кону сегодня салат-паке с креветкой. И прямо сейчас мы проверим, кто из вас настоящий суши-мастер, а кто просто умеет красиво макать роллы в васаби. Спонсор нашего конкурса – Юши Суши на Интернациональной 2, бывшее кафе «Панорама». Юши Суши работают только на доставку. Заказать роллы можно по телефону 670-071 или в группе ВКонтакте «Юши Суши Костомукша». Там есть подробное меню. Ну, а я напомню, что если вы забираете заказ сами, то получаете 10% скидку. Такая же скидка предусмотрена за заказ от 1500 рублей. Ну и хорошую скидку «Юши Суши» дают именинникам в день рождения и плюс-минус один день. Итак, вопрос наш сегодня звучит так. В каком американском городе в 1970-х годах изобрели знаменитый ролл «Калифорния»? Ответы присылайте на номер 911-402-2040. Автор 15-го сегодня правильного ответа отправится в Юши Суши наслаждаться невероятным паке с креветкой. Поехали!
2: Если суши, то это Юши. Юши Суши. Теперь в Костомукше. Суши и роллы, в которые влюбляешься сразу. Заказывайте с доставкой по номеру 670-071 или забирайте сами на Интернациональной 2А. Меню в группе ВКонтакте «Юши Суши». Доставка суши Костомукша. Доставку осуществляет ИП «Жуков». ИНН 100-400-111-188. УГРН 326-100-400-169-29.

шеф-повар совершил настоящую кулинарную революцию. Американские гости никак не хотели есть суши, потому что их пугал вид черных водорослей нори снаружи. Тогда находчивый повар просто вывернул ролл наизнанку, спрятав нори под слоем риса, а дефицитную жирную рыбу заменил нежным авокадо. Ну и сделали все это, придумали, конечно, в Лос-Анджелесе. Ловите наши аплодисменты. Автор 15-го сообщения, да, чей телефон заканчивается на 9301. В ответ на смс я напишу, как вы сможете забрать свой приз и с удовольствием насладиться пакет с креветкой от Юши Суши.

0: «Дай пять». Партнер конкурса «Папа Рома». Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну что, друзья, планируете идеальный вечер, но совершенно не хотите стоять у плиты, и правильно делайте. Оставьте это профессионалам, потому что прямо сейчас мы готовы разыграть порцию сочных крылышек в острой панировке от «Папы Ромы». Делайте приемники погромче. Мы традиционно поставим вам фрагмент известной песни, но одно не самое очевидное слово зажарили специальным звуковым сигналом. Давайте послушаем.

Ну, собственно, вот фрагмент песни вы услышали. Присылайте на номер 911-402-2040 слово, которое мы зажарили. И 10-е СМС с правильным ответом. Сегодня счастливое. Поехали!

0: Ну что, друзья, я хочу сказать, что если Юлию Караулову в нашей песне задание сегодня узнали все, то зажаренное слово узнали далеко не все. Поэтому 10-е СМС с правильным ответом сегодня пришло к нам с номера, который заканчивается на 3041. Ловите наши аплодисменты. И, собственно, с удовольствием наслаждайтесь порцией вкуснейших крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Ну, а я благодарю всех, кто провел с нами этот час, и желаю всем отличного настроения, классных предстоящих выходных. Отдохните как следует. Всем пока.
1: Еще не вечер! Реклама на местном радио.
2: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
3: Нет, интернет-Ситилинк надо первым запустить.
2: Почему?
3: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет-Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
2: О, мастер уже пришел.
5: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» приглашает на вакансию. Технолог по сушке пиломатериала. Обязательно наличие профильного опыта работы. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
6: «Элемент» делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент» Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
7: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 18 часов. Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Билеты на общественный транспорт с 1 сентября будут стандартными по всей России. Они должны будут содержать определенный перечень информации, пишет РИА Новости. Речь прежде всего про юридическую ясность и защиту прав пассажира. Такой документ должен однозначно подтверждать факт покупки услуги и ключевые условия перевозки. Кто, куда и на каких условиях едет, что включено в стоимость, какие правила действуют для багажа и ручной клади. Это поможет сократить число серых билетов и поможет пассажирам проще доказывать факт покупки и при необходимости предъявлять претензии. В Мозырском округе начался ремонт дороги Тикша-Реболы, сообщили на своей странице в соцсети глава Минтранса Карелии Дмитрий Крылов. Подрядная организация укладывает выравнивающие слои из песчано-гравийной смеси на некоторых участках. Работы ведутся с 1 по 24 километр и с 31 по 48 километр. До конца лета на дорогах Тикша-Реболы и на подъезде к поселку Мозырский проведут работы по устранению деформаций. Также создадут выравнивающие слои из смеси песка и гравия, профилируют проезжую часть и обочины и прочистят кюветы. Костомукшанин лишился денег, занявшись тюнингом машины. 47-летний мужчина стал жертвой обмана по классической схеме. Он нашел в соцсети группу, которая продавала товары для тюнинга внедорожников, и решил приобрести через компанию комплект шин. Он выяснил у продавца все условия проведения сделки, в том числе способ доставки, и договорился о внесении предоплаты. С помощью мобильного приложения мужчина перевел 64 тысячи рублей на счет, который ему указали. Однако желаемый товар не прибыл, продавец перестал выходить на связь. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Лесопромышленники вывезли хлам из леса Костомукши. Работники Karelian Wood Company убрали очередную несанкционированную свалку в лесу. Об этом сообщил паблик лесничества. Такие свалки портят почву, засоряют водоемы и повышают пожарную опасность. Как отметили в паблике, несмотря на постоянные расчистки лесных территорий, проблема остается острой. Рядом с дачами и водоемами горы мусора становятся привычным пейзажем, тогда как природа требует все же бережного отношения. В очередной раз призвали граждан к бережному отношению к природе. Уже сегодня Костомукша вновь станет эпицентром музыкальной энергии. В городе стартует фестиваль «Похила». Организаторы обещают, что событие станет еще масштабнее и при этом сохранит свой узнаваемый северный характер. Фестиваль пройдет с 7 по 9 августа на финском стадионе. Гостей ждет 20 часов музыки. Два дня будут отданы року, а на третий день площадка преобразится в пространство электронной музыки. На сцене выступят яркие коллективы из Петрозаводска, Сегежи и Костомукши. Сегодня выступление коллективов стартует в 17 часов, а во второй и третий дни с 16 часов. Вчера состоялся финал Кубка Костомукши по футболу. За главный трофей боролись команды «Русь» и «Динамо». Как и подобает финалу, встреча проходила в бескомпромиссной борьбе, где каждый футболист хотел только победы. В итоге победу праздновали игроки команды «Русь», обыгравшие соперников со счетом 3-1. Команда впервые в своей истории выиграла Кубок Костомукши. И в выходные Костомукши отметят День физкультурника. Основные события состоятся 8 августа. В 11 часов на лыжной базе пройдет легкоатлетический забег для детей с 12 лет и взрослых. В 13 часов в зале дзюдо Ирина Дубовская проведет мастер-класс по дзюдо для знакомства самых маленьких ребят с этим видом спорта. В 12.50 стартует велогонка «Два колеса». Место проведения – лесной массив по улице Ленина, 21. И в 14 часов пройдет турнир по настольному теннису среди детей и взрослых. Состязания пройдут в спорткомплексе «Гипроруда». И завершит День физкультурника 9 августа турнир по быстрым шахматам. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетрадки, обложки, ручки, карандаши, краски, товары для творчества и развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» Маяка, партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж. Торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня облачно и дождливо. Температура воздуха плюс 15-18 градусов. Ветер до 8 метров в секунду. Завтра в Костомукше будет также облачно. В течение дня небольшой дождь. И столбик термометра поднимется максимум до плюс 15 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
2: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше, 370-09.
4: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Продажу и установку окон ПВХ в Костомукше предлагает Северный город на Октябрьской, 7. Приходите и заказывайте окна для дома, дачи или балкона. Здесь же для вас рулонные шторы и жалюзи. Действует скидка 20% на алюминиевые лоджии. Подробности акции уточняйте у менеджеров компании Северный город. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город. Продажа и установка окон ПВХ. Октябрьская, 7. Первый подъезд.
6: Следующая информация для соискателей работы. В организацию на постоянную работу требуется водитель категории С. Зарплата от 100 тысяч рублей. Подробности по телефону 921-525-1455. Звонки принимаются с 12 до 14 часов. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте
5: сайте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104.

0: Ночи на Рём.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клёвое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу. Главное, как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: Не на каждого червя рыба позарится. Вот есть интересный способ. Червей, предварительно очищенных, кладут на мох и посыпают сверху тертым красным кирпичом. Ползая по такому мху, черви приобретают красный оттенок. Таких червяков рыбы не пропускают. Все почти как у людей.

0: Очищенную от чешуи, потрошенную и вымытую рыбу, целую или нарезанную кусками, надо натереть поваренной солью, смазать сливочным или растительным маслом. Для вкуса и запаха внутрь рыбы заложить измельченную зелень, лук, петрушку, лавровый лист или другие приправы. Затем рыбу плотно заворачиваем в несколько слоев пергаментной бумаги, смоченной водой. Можно использовать также алюминиевую фольгу или обыкновенную бумагу. В горячей золе выкапываем ямку и надо уложить в нее свертки с рыбой. Также рядом с рыбой можно положить нечищенный картофель. Затем засыпаем нашу еду горячей золой и углями. Примерно через час, в зависимости от размера, рыбу можно вынуть из бумаги и проверить ее готовность. Приятного аппетита и клевого вам настроения!
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и со

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
7: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – бал платьев. Стилисты составили список лучших платьев лета. Актуальность обрели сегодня модели с открытой спиной. Они пришли на смену популярным в прошлом вариантам с глубоким декольте. Сейчас трендовыми называют как сарафаны с вырезом на спине на каждый день, так и вечерние атласные шифоновые платья. Возвращаются настойчиво в моду и платья из 70-х в стиле бохо с наличием рюшей и бахромы. А вот для поездки в отпуск эксперты советуют выбирать определенные модели платьев. Например, базовые наряды из немнущейся прочной ткани, которая абсолютно неприхотлива в уходе. Обязательно нужно положить в чемодан и белое хлопковое платье, которое стилисты называют незаменимым. Ну а о ярких красках тоже не забывайте. Смело берите с собой в лето модели желтого, синего и розового оттенков. Если же в отпуске появятся соответствующие поводы, то точно придутся ко двору и классическое маленькое черное платье, а также вязаные наряды и платья-туники. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Регина Ботини». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры. Разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Какой сегодня день?
4: Лето.
3: Море музыки и света.
0: На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
2: Все в силе.
1: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
2: Я ж говорю, все в силе.
3: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
4: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Весь город на одной волне.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Программа на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Продажу и установку окон ПВХ в Костомукше предлагает Северный город на Октябрьской, 7. Приходите и заказывайте окна для дома, дачи или балкона. Здесь же для вас рулонные шторы и жалюзи. Действует скидка 20% на алюминиевые лоджии. Подробности акции уточняйте у менеджеров компании «Северный город». Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город. Продажа и установка окон ПВХ. Октябрьская, 7. Первый подъезд. Следующая информация для соискателей работы. В организацию на постоянную работу требуется водитель категории С. Зарплата от 100 тысяч рублей. Подробности по телефону 921-525-1455. Звонки принимаются с 12 до 14 часов. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Втыком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Я и днем вижу сны, честно. Но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть в чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала про тебя и твои приключения. Ты другим показался сначала, отчаянным, неподдельным.
1: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказал.

долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах, хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Запасов автомобилей «Солярис» у дилеров хватит до осени. В остатках на заводе у дилеров есть около 20 тысяч машин. В основном это кроссоверы HC, они же Hyundai Creta. Седанов HC и хэтчбеков KRX значительно меньше. По некоторым комплектациям заказы уже не принимают. Напомним, производство «Солярисов» завершилось в прошлом году. Серийное производство обновленной «Нивы Легенд» стартует 20 июля. Запуск приурочен к 60-летию «АвтоВАЗа». Напомним, внешне классический внедорожник почти не изменился, но получил новый, более тяговитый и экономичный мотор. Кузов теперь делают из стали с двусторонней оцинковкой. Защита от коррозии улучшится. Есть и другие изменения. Холдинг КГР запустил производство Джеланд J7. Это среднеразмерный кроссовер на базе JQ J7. Машины собирают на заводе в Ленинградской области. Создатели обещают улучшенную адаптацию к российскому климату в сравнении с китайским оригиналом. Днище и скрытые полости обработаны антикором и антигравием. Зимний пакет расширен. В автомагазинах и на маркетплейсах сегодня предлагают свечи зажигания с увеличенным ресурсом. Продавцы обещают, что они служат минимум вдвое дольше обычных – по 40, 50 или более тысяч километров. Есть такие свечи и в линейках российских производителей, например, «Кардианта». Крупному шинному холдингу сейчас принадлежит бывший завод «Bosch» в Саратовской области. Подробнее о свечах «Кардианта» расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

одной волне.

как будто контузия бонусом. После ничего не осталось, сплошные иллюзии, много вопросов. Как на это попалось, крутого обрыва вниз головой, наверное, так проще казалось, динамики громче танцевали.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

кто доплатит за тебя. Я молчал, тишина рождала тон. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, заполнял пустоту.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету.
0: На местном радио.

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся
2: на 104 FM.

0: Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка.
1: Почему? Вопрос на засыпку.
0: Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке?

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
2: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

0: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.
1: Я не ждала никого. Я с одиночества на

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

сгорим. Давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: Местное время 2 часа.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца, честный очень.

мне казалось, что у жизни нет вопросов. Сразу видел я, с чего мне начать. До тех пор, пока я не узнал твой космос, я таких красивых прежде не встречал.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

И тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Местное время 3 часа.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной,